0: Вот и сделаешь мяч.
1: Он чужим.
0: Probably attempting entry in the garage door.
1: Copy attempting entry.